ответственность, отметил. Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаева-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаева-Черкесии и России. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 21 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 21 сентября – День воинской славы России. 21 сентября 1380 года – Куликовская битва. Русские полки во главе с Дмитрием Донским разгромили ордынское войско. На победу в Куликовом поле Донского благословил Сергий Радонежский. Русь обрела независимость и единство. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил название «Исламей», принадлежащий исламу. Еще один известный танец – «Удж» – это древний адыгский праздничный танец, обычно исполняющийся молодежью в парах. Он исполняется повсеместно и имеет многочисленные варианты. Также удж традиционно завершает черкесские праздники. Кафа – танец князей Черкесии. В старину его танцевали люди знатного происхождения, что и дало ему такое название. Плавный, неспешный танец со строгой, четкой конструкцией. Старинный танец кафа – это душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первое – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга-лапычас – танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 21 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. – В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные – кол-кели и ножные – гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками – разделанная в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали

и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кайма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной, 7:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаева-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут «Единой России», Александр Чайкан, председатель комитета парламента Карачаева-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарты и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благополучия, состояние жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаево-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфтий Карачаево-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьлак. Избранный глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность отметил: «Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаево-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии и России». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Пятеро спортсменов из Карачаева-Черкесии вошли в состав юношеской сборной команды России по вольной борьбе. В Орле завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Это переходное первенство России, по итогам которых определился состав юношеской сборной страны. В активе сборной Карачаева-Черкесии одна серебряная и три бронзовые медали. Серебро завоевал Абдулмалик Мамбетов, категория 65 килограммов. Бронза у Амира Татаршао, Амина Хабичаева, Амина Джердисова, у Али Хубиева пятое место. Тренеры Эльдар Каракаев, Белял Матакаев, Азамат Пшнатлов и Мурат Тибуев. Спортсмены из Карачаевского городского округа вошли в число лучших участников чемпионата мира по борьбе «Каракучак», который прошел в Турции, Анкара. Умар Узденов занял третье место в весовой категории до 55 килограммов, Осман Узденов стал пятым в категории до 80 килограммов. Подготовкой спортсменов занимается тренер Осман Джуртубаев, который стал главным тренером сборной России на турнире. В соревнованиях принимали участие представители 31 страны. Российская команда заняла четвертое место в общекомандном зачете. Чемпионат мира по борьбе «Каракучак» проходил под эгидой Объединенного мира борьбы. «Каракучак» – это новый вид спорта для нашего региона и нашей страны. Он отличается тем, что форма одежды – это штаны, которые плотно облегают тело до колена, а борются босиком. В отличие от привычной для нас вольной борьбы, здесь соревнования проходят не на ковре, а на траве. Правила в целом похожи, но есть и свои особенности. Например, можно хватать за штаны, нельзя делать накаты, как в вольной борьбе. Проигрыш засчитывается, когда спортсмен оказывается на спине. Еще одна особенность – схватка длится 8 минут без перерыва. Для российских спортсменов соревнования стали новым опытом. Отметим, что «Каракучак» – традиционный вид турецкой борьбы, который проводится на открытом пространстве, специальной площадке, называемой «Эр Мейданы». В прошлом году Объединенный мир борьбы включил дисциплину в международный календарь, а первый чемпионат мира прошел в турецком Кахраман-Мараше. Нынешний турнир в Анкаре стал вторым чемпионатом мира. В общекомандном зачете чемпионом мира стала Турция, на втором месте Иран, на третьем Азербайджан, ну а Россия на четвертом месте из 31 страны. Печальные новости. Ушел из жизни Теймураз Владимирович Тавгазов. Его имя навсегда останется в истории спорта Карачаево-Черкесской республики. Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он более 40 лет своей жизни посвятил тренерской деятельности, развитию вольной борьбы и воспитанию спортсменов. Его многолетний труд, преданность спорту и вклад в развитие вольной борьбы в республике останутся в памяти коллег, учеников и всего спортивного сообщества. Министерство физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии и все спортивное сообщество выражают глубокие соболезнования родным и близким Тимура Владимировича. Светлая память. Жители Черкесска могут заниматься физкультурой и спортом на 150 объектах, расположенных в парках и дворовых территориях. Это открытые площадки с тренажерами и для игровых видов спорта, воркаут-пространство. Созданы достойные условия для активного образа жизни. Как результат развития инфраструктуры, цифра 64%. Именно столько жителей Черкесска регулярно занимаются физкультурой и спортом. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 21 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Тиберде 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии Белла Тимерлиева. Здравствуйте. Состоялась торжественная 27-я сессия Народного собрания Карачаево-Черкесии. На повестке избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Ранее президент России Владимир Путин по предложениям политических партий представил на рассмотрение регионального парламента троих кандидатов. Это Рашид Семрезов, действующий глава республики, выдвинут Единой России, Александр Чайкан, председатель комитета парламента Карачаево-Черкесии по регламенту и мандатным вопросам, выдвинут ЛДПР, и Крым Шнахов, председатель комитета Народного собрания по промышленности, транспорту и энергетике, выдвинут «Справедливой России». Путем открытого голосования главой Карачаево-Черкесской республики единогласно избран Рашид Бориспиевич Темрезов. Рашид Темрезов вступил в должность главы Карачаево-Черкесской республики. Темрезов принес клятву главы республики. Ему вручены символы власти, штандарты и знак главы региона. Поздравил Темрезова присутствовавший на сессии парламента полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка. Он отметил, что главные задачи – реализация обозначенных президентом России национальных целей развития, создание возможностей для самореализации каждого, улучшение благосостояния жителей региона. Он выразил уверенность, что богатый управленческий опыт Темрезова позволит успешно решать эти задачи. Участниками торжественной церемонии вступления в должность главы Карачаево-Черкесии стали министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Ставрополя Владимир Владимиров, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, председатель Народного собрания Дагестана. Поздравили избранного главу региона муфтий Карачаево-Черкесии Мухаммад Хаджи Иркенов и архиепископ Пятигорский и черкесский Фятьлак. Избранный глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на торжественной церемонии вступления в должность отметил: «Особенно ясно понимаю ответственность за будущее каждого земляка, каждой семьи, аула, станицы и города. Нам предстоит сделать много, совершенствовать инфраструктуру, развивать сельское хозяйство, промышленность и туризм. Готов служить многонациональному народу Карачаево-Черкесии. Буду с полной самоотдачей трудиться на благо региона, чтобы мы смело смотрели в будущее, а наши дети гордились, что живут в Карачаево-Черкесии. Пусть все, что мы делаем сегодня, станет прочной основой для дальнейшего развития Карачаево-Черкесии и России». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии была Белла Тимерлиева.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 21 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Пробки 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Карачаевске 9 утра.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Махачкале открылось новое приемное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. В недавно возведенном корпусе площадью 1500 квадратных метров расположились регистратура, реанимационный, операционный и лабораторный блоки, кабинет компьютерной томографии, комната первичного приема, смотровая, перевязочная и блок безопасности. Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи – единственное учреждение в Дагестане, где круглосуточно оказывается экстренная помощь практически по всем профилям. В учреждении развернуто свыше 400 коек, ежедневно поступает до 150 обращений. Ингушетия. Около 95 тысяч русскоязычных предложений с переводом на ингушский язык подготовили сотрудники Ингушского научно-исследовательского института и представители регионального Минобра для Яндекс.Переводчика. В работе участвовали около 100 специалистов. Также ингушский НИИ подготовил исследования по морфологии, лексикологии, фразеологии, морфемике и словообразованию. Завершается работа над трудом по синтаксису и академическим толковым словарем ингушского языка. Кабардино-Балкария. В столице Кабардино-Балкарии после реставрации открыли дачу Сталина. Согласно архивным сведениям, в период пребывания в Кабардино-Балкарии Сталин дважды посещал загородный дом в Нальчике. Объект культурного наследия отреставрировал Кабардино-Балкарский госуниверситет. Коллекцию дачи также пополнили собраниями сочинений Иосифа Сталина, Владимира Ленина и другими редкими фолиантами. Карачаево-Черкесия. 3 октября история Кавказа оживет вновь. У подножия Красногорской сторожевой башни 19 века состоится историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж». Это событие, где прошлое не прячется за музейным стеклом, а становится частью большого праздника. В прошлом году фестиваль превратил территорию башни в настоящую этнодеревню. Гости знакомились с культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии, наблюдали за работой гончаров, ткачей, ювелиров, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и погружались в атмосферу живой истории. 3 октября «Кавказский рубеж» снова соберет тех, кто хочет увидеть Кавказ таким, каким его не покажет обычная экскурсия – самобытным, гостеприимным и наполненным многовековыми традициями. Северная Осетия. Более 300 многодетных семей в Северной Осетии получили телят за 12 лет реализации благотворительного проекта «От сердца к сердцу». Проект реализует Народный фронт совместно с организацией «Объединение многодетных семей». Его главная идея проста – помочь одной нуждающейся семье создать свое небольшое хозяйство, а затем передать приплод другой семье, которой тоже нужна поддержка. В 2014 году было закуплено 30 коров, а первый приплод от них начали передавать из одного подворья в другое. За эти годы таким образом удалось помочь уже более чем 300 семьям. Помощь оказывается многодетным семьям, проживающим в селах. Ставропольский край. В выставочном центре Минводы Экспо проходит первая международная выставка про озеленение и растения. В центре обсуждения стратегия развития зеленой экономики Юга России, инвестиционные возможности регионов, импортозамещение в сфере декоративного питомниководства и меры государственной поддержки отрасли. По итогам планируется выработка конкретных предложений по развитию питомниководства и цветоводства на Северном Кавказе. Чечня. В столице Чечни строится новая пешеходная зона на улице Абдалы II Бен-Аль-Хусейна. Маршрут протяженностью более 5 километров соединит многофункциональный комплекс «Минутка» и смотровую площадку «Лестница в небеса». Здесь уже обустроены 6 зон отдыха с мощением из брусчатки общей площадью более 400 квадратных метров. Укладка тротуаров также близится к завершению. Проект был выбран по итогам всероссийского рейтингового голосования. За его реализацию проголосовали больше 24 500 граждан. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 21 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страхование — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: В Архизе 10 утра.
1: Привет, любимая Карачаева Черкесия! Черкесск, наидобрейшего утра! На часах 10.00, это значит, что на волне 104.5 начинается самое драйвовое и аппетитное шоу Республики «Завтрак FM». Друзья, у микрофона ваш личный утренний мотиватор, меня зовут Белла. Ну что, друзья, просыпаемся? Да, на календаре понедельник, 21 сентября. Я знаю, что для многих старт недели это тот еще аттракцион. Но давайте на чистоту. Выходные прошли, мы отдохнули, впереди новые вершины. И лучший способ ворваться в эти будни – зарядиться позитивом, поймать классный ритм и, конечно же, вкусно позавтракать. Кстати, к тем, кто прямо сейчас хрустит печеньем на рабочем месте, приятного вам аппетита, друзья! Настраиваемся на рабочую неделю легко и с удовольствием. Всем, кто с нами встречает это прекрасное утро, огромный вам привет, друзья. Ну что, мы начинаем?

Завтрак FM, программа по вашим музыкальным заявкам. Прямо сейчас в эфире КЧР FM, и у нас есть сообщение от нашей постоянной радиослушательницы. Тоня нам пишет: «Доброе утро, КЧР FM. Мне, пожалуйста, поставьте песню Азамата Биштова «Без тебя». Меня зовут Тоня, я из города Невинномысска. Привет вам всем от нашего города Невинномысска, и КЧР FM тоже привет. Доброе утро, Тоня, очень рада видеть вас в чате нашем. Давно вас не было видно. Расскажите обязательно, поделитесь с нами, где вы пропали, что у вас нового, как ваши дела. Ну и, конечно, большой-большой привет вам, Тоня, и вашему городу Невинномысску. Огромный привет от Завтрака FM. И я с удовольствием выполняю вашу музыкальную заявку Азамат Биштов «Без тебя». Друзья, напомню, написать нам можно во ВКонтакте. Называется наша страничка КЧРФМ. Ну а мы продолжаем.

С вами Завтрак FM, и нам Тоня пишет: «Все хорошо у меня, я была дома». Это очень хорошо, Тоня, что у вас все хорошо. Так, едем дальше. У нас есть сообщение. Светик пишет: «Всем добрый день, хорошего дня. Поставьте для меня, пожалуйста, песню Елена Ваенги «Две души». Обязательно поставим. Почему бы и нет, Светик? Вам отличного настроения. Делайте звук громче».

Программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ» прямо сейчас в эфире КЧР ФМ. Друзья, как вы там после выходных? Рассказывайте все в нашей группе ВКонтакте, называется она КЧР ФМ. Передавайте приветы коллегам, которые сейчас заваривают чай в офисе. Желайте удачного дня любимым и делитесь порцией бодрости со всеми, кто прямо сейчас штурмует улицы Черкесской или мчит по делам в районы республики. И делитесь, конечно же, какая песня поможет вам проснуться в понедельник. Напишите, мы сразу добавим ее в наше утреннее меню. И пусть этот понедельник станет началом лучшей недели.

Ну что, друзья, дорогие, пришло время прощаться. Я благодарю всех, кто провел этот час вместе с нами, за ваши огненные сообщения. Улыбайтесь чаще, берегите себя, и пусть этот понедельник принесет вам только удачу. Всем пока-пока.

0: «Маяки-5».
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
2: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Пятеро спортсменов из Карачаева-Черкесии вошли в состав юношеской сборной команды России по вольной борьбе. В Орле завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Это переходное первенство России, по итогам которых определился состав юношеской сборной страны. В активе сборной Карачаева-Черкесии одна серебряная и три бронзовые медали. Серебро завоевал Абдулмалик Мамбетов, категория 65 килограммов. Бронза у Амира Татаршао, Амина Хабичаева, Амина Джердисова, у Али Хубиева пятое место. Тренеры Эльдар Каракаев, Белял Матакаев, Азамат Пшнатлов и Мурат Тибуев. Спортсмены из Карачаевского городского округа вошли в число лучших участников чемпионата мира по борьбе «Каракучак», который прошел в Турции, Анкара. Умар Узденов занял третье место в весовой категории до 55 килограммов, Осман Узденов стал пятым в категории до 80 килограммов. Подготовкой спортсменов занимается тренер Осман Джуртубаев, который стал главным тренером сборной России на турнире. В соревнованиях принимали участие представители 31 страны. Российская команда заняла четвертое место в общекомандном зачете. Чемпионат мира по борьбе «Каракучак» проходил под эгидой Объединенного мира борьбы. «Каракучак» – это новый вид спорта для нашего региона и нашей страны. Он отличается тем, что форма одежды – это штаны, которые плотно облегают тело до колена, а борются босиком. В отличие от привычной для нас вольной борьбы, здесь соревнования проходят не на ковре, а на траве. Правила в целом похожи, но есть и свои особенности. Например, можно хватать за штаны, нельзя делать накаты, как в вольной борьбе. Проигрыш засчитывается, когда спортсмен оказывается на спине. Еще одна особенность – схватка длится 8 минут без перерыва. Для российских спортсменов соревнования стали новым опытом. Отметим, что «Каракучак» – традиционный вид турецкой борьбы, который проводится на открытом пространстве, специальной площадке, называемой «Эр Мейданы». В прошлом году Объединенный мир борьбы включил дисциплину в международный календарь, а первый чемпионат мира прошел в турецком Кахраман-Мараше. Нынешний турнир в Анкаре стал вторым чемпионатом мира. В общекомандном зачете чемпионом мира стала Турция, на втором месте Иран, на третьем Азербайджан, ну а Россия на четвертом месте из 31 страны. Печальные новости. Ушел из жизни Таймураз Владимирович Тавгазов. Его имя навсегда останется в истории спорта Карачаево-Черкесской республики. Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он более 40 лет своей жизни посвятил тренерской деятельности, развитию вольной борьбы и воспитанию спортсменов. Его многолетний труд, преданность спорту и вклад в развитие вольной борьбы в республике останутся в памяти коллег, учеников и всего спортивного сообщества. Министерство физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии и все спортивное сообщество выражают глубокие соболезнования родным и близким Тимура Владимировича. Светлая память. Жители Черкесска могут заниматься физкультурой и спортом на 150 объектах, расположенных в парках и дворовых территориях. Это открытые площадки с тренажерами и для игровых видов спорта, воркаут-пространство. Созданы достойные условия для активного образа жизни. Как результат развития инфраструктуры, цифра 64%. Именно столько жителей Черкесска регулярно занимаются физкультурой и спортом. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: voices.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова. Это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Он – часть цикла радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Приурочен этот радиоцикл к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях черкесского адыгского танца. Танец является одним из древнейших видов искусства. Адыги на протяжении тысячелетий создавали свою самобытную хореографию. Они считают, что танцы отражают душу народа. Без них не обходится ни свадьба, ни праздник. Национальные танцы передают образы сражений и ухаживаний. Они играют важную роль в сохранении черкесских адыгских традиций и культуры. Один из самых распространенных и красивых – танец исламей – плавный парный танец с лирическим содержанием. Существует интересная версия происхождения исламея. В один погожий день молодой пастух по имени Ислам обратил внимание на орла и орлицу, круживших в лазурном небе, которые парили по кругу, как бы любуясь друг другом издалека, а затем слетались вместе, желая высказать что-то сокровенное. Их полет напомнил молодому юноше о затаенных в его сердце чувствах и взволновал его. Он вспомнил свою любимую, ему захотелось также полюбоваться ею, высказать ей все, что накопилось у него за время разлуки. Но это не скоро удалось ему, да и непросто было у адыгов повстречаться со своей избранницей. Однако на одном из свадебных торжеств ему повезло. Его пригласили выйти в круг на танец с любимой девушкой. Здесь он, подражая манере орлов, применил новый танцевальный рисунок – движение по кругу. Девушка поняла его замысел, и молодые в своем танце сумели высказать друг другу чувства. С тех пор и зародился этот танец, который получил

душа адыгского народа, его характер, лицо и гордость. Он показывает красоту, величие и внутреннее достоинство человека, складывает гимн мужеству и благородству. Еще один танец – это лапариса – быстрая индивидуальная импровизация, требующая высокого уровня технической точности и работы ног. Существует и хуроме – обрядовый танец. Раньше он состоял из трех частей. Первая – это ритуальный обход дворов селения с пожеланиями благополучия, здоровья, успеха в жизни членам семьи. Обходники пели песни и носили с собой корзинки, мешочки, в которые складывали собранные продукты и сладости. Вторая часть обряда – это приготовление пищи из собранных продуктов и коллективная трапеза ее участников. После ее окончания молодежь веселилась, пела, танцевала и играла в различные игры. Сегодня танец утратил свои обрядовые функции. Самый зрелищный – это бесспорно адыга-лапычас. Танец на носках. Быстрый высокотехничный танец исполняют мужчины. При виртуозных движениях ног верхняя часть корпуса обычно держится прямо и строго, без резких изменений. Руки с полусогнутыми пальцами всегда находятся в строго определенных положениях. Вполне возможно, что эти традиции выработались еще в те далекие времена, когда нарты танцевали, удерживая на голове ане – круглый столик с явствами, вырабатывая устойчивое равновесие корпуса и его плавное перемещение. Есть также плавные парные лирические танцы, которые исполняют в умеренном темпе. Есть еще много разновидностей адыгских танцев, и столь великолепное наследие адыгского черкесского народа говорит о том, насколько богата и интересна его культура. Ну а еще больше о традициях и культуре черкесского и других народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих радиовыпусках. На сегодня все. До новых встреч!

0: 101.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 21 сентября – День воинской славы России. 21 сентября 1380 года – Куликовская битва. Русские полки во главе с Дмитрием Донским разгромили ордынское войско. На победу в Куликовом поле Донского благословил Сергий Радонежский. Русь обрела независимость и единство. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Тиберде 12.00.
0: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. 20 сентября на торжественной сессии Народного собрания Рашид Бориспиевич Темрезов избран главой Карачаево-Черкесской республики. После избрания на новый срок полномочий главы Карачаево-Черкесии он вступил в должность и принес присягу служить многонациональному народу Карачаево-Черкесии и Российской Федерации. Избранный глава региона подчеркнул, что для него это большая ответственность перед каждым жителем республики, перед нашей общей историей и перед будущими поколениями. Искренне благодарю президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие, постоянную поддержку Карачаево-Черкесии и возможность продолжить работу во имя развития нашей республики. Благодарю депутатов Народного собрания, представителей всех политических партий, поддержавших мою кандидатуру. Но главные слова благодарности – жителям Карачаево-Черкесии. Спасибо каждому, кто своим трудом каждый день делает нашу республику сильнее. Наша главная сила в людях, в единстве и согласии между народами. С рабочей поездкой в Карачаево-Черкесию прибыл министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он принял участие в торжественной сессии Народного собрания, на которой был избран глава региона. Позже состоялась двусторонняя встреча главы и министра, на которой обсудили реализацию ключевых вопросов в сфере образования, в том числе в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Среди важных тем – подготовка специалистов в сфере образования, развитие среднего профессионального образования, усиление профориентационной работы и патриотического воспитания детей и молодежи, поддержка участников специальной военной операции и их семей. Завершился единый день голосования. Глава Карачаево-Черкесии обратился к землякам и подчеркнул, что эти три дня были очень важны для страны, для каждого россиянина. Выбирая депутатов Государственной Думы, мы выбирали стабильность, развитие и наш суверенитет. Благодарю жителей республики, которые приняли участие в голосовании, членов избирательных комиссий, всех, кто обеспечивал безопасность и общественный порядок. Отдельные слова благодарности муниципалитетам, творческим коллективам, артистам, всем, кто создавал праздничную атмосферу на участках. Карачаево-Черкесия традиционно продемонстрировала мудрость и активную гражданскую позицию наших жителей. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. 5 спортсменов из Карачаева-Черкесии вошли в состав юношеской сборной команды России по вольной борьбе. В Орле завершились всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Это переходное первенство России, по итогам которых определился состав юношеской сборной страны. В активе сборной Карачаева-Черкесии 1 серебряная и 3 бронзовые медали. Серебро завоевал Абдулмалик Мамбетов, категория 65 килограммов. Бронза у Амира Татаршао, Амина Хабичаева, Амина Джердисова, у Али Хубиева 5 место. Тренеры Эльдар Каракаев, Белял Матакаев, Азамат Пшнатлов и Мурат Тибуев. Спортсмены из Карачаевского городского округа вошли в число лучших участников чемпионата мира по борьбе «Каракучак», который прошел в Турции, Анкара. Умар Узденов занял 3 место в весовой категории до 55 килограммов, Осман Узденов стал 5 в категории до 80 килограммов. Подготовкой спортсменов занимается тренер Осман Джуртубаев, который стал главным тренером сборной России на турнире. В соревнованиях принимали участие представители 31 страны. Российская команда заняла 4 место в общекомандном зачете. Чемпионат мира по борьбе «Каракучак» проходил под эгидой Объединенного мира борьбы. «Каракучак» – это новый вид спорта для нашего региона и нашей страны. Он отличается тем, что форма одежды – это штаны, которые плотно облегают тело до колена, а борются босиком. В отличие от привычной для нас вольной борьбы, здесь соревнования проходят не на ковре, а на траве. Правила в целом похожи, но есть и свои особенности. Например, можно хватать за штаны, нельзя делать накаты, как в вольной борьбе. Проигрыш засчитывается, когда спортсмен оказывается на спине. Еще одна особенность – схватка длится 8 минут без перерыва. Для российских спортсменов соревнования стали новым опытом. Отметим, что «Каракучак» – традиционный вид турецкой борьбы, который проводится на открытом пространстве в специальной площадке, называемой «Эр-Мейданы». В прошлом году Объединенный мир борьбы включил дисциплину в международный календарь, а первый чемпионат мира прошел в турецком Кахраман-Мараше. Нынешний турнир в Анкаре стал 2-м чемпионатом мира. В общекомандном зачете чемпионом мира стала Турция, на 2-м месте Иран, на 3-м Азербайджан, ну а Россия на 4-м месте из 31 страны. Печальные новости. Ушел из жизни Теймураз Владимирович Тавгазов. Его имя навсегда останется в истории спорта Карачаево-Черкесской республики. Мастер спорта СССР по вольной борьбе. Он более 40 лет своей жизни посвятил тренерской деятельности, развитию вольной борьбы и воспитанию спортсменов. Его многолетний труд, преданность спорту и вклад в развитие вольной борьбы в республике останутся в памяти коллег, учеников и всего спортивного сообщества. Министерство физкультуры и спорта Карачаева-Черкесии и все спортивное сообщество выражают глубокие соболезнования родным и близким Тимура Владимировича. Светлая память. Жители Черкесска могут заниматься физкультурой и спортом на 150 объектах, расположенных в парках и дворовых территориях. Это открытые площадки с тренажерами и для игровых видов спорта, воркаут-пространство. Созданы достойные условия для активного образа жизни. Как результат развития инфраструктуры, цифра 64%. Именно столько жителей Черкесска регулярно занимаются физкультурой и спортом. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач «Моя республика». Он о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона, объявленного главой республики Рашидом Тимрезовым. Он также станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу о традиционной пище карачаевцев. Основу пищевой культуры карачаевцев и балкарцев составляли продукты земледелия и животноводства. Инструментарий выработки мучных изделий известен издревле. В Карачае известны два вида мельниц – ручные – кол-термен и водяные – суу-термен. С 19-20 веков появились втульчатые ручные мельницы. Водяные мельницы зафиксированы в Карачае в большом количестве. В трех селениях Большого Карачая найдено более полусотни речных мельниц. В повседневном быту использовались ступы – ручные кол-кели и ножные гюх, используемые для очистки шелухи и зерен кукурузы, ячменя, риса, для измельчения сушеных фруктов, черного перца, гвоздики и соли. Многочисленны блюда, в основе приготовления которых лежало тесто. Тесто в самых разных вариантах – разрезанное на квадратики, скатанное раковинками, разделанное в виде тонких сочней. Применение закваски привело к появлению новых мучных блюд. Из кукурузы, ячменя, пшеницы, ржи и проса делали лепешки, гырджин, лакумы и чекырты. Карачаевцы делали хачины – пироги, мясные, с творогом и зеленью, картофелем и сыром, тыквой, фасолью, свекольной ботвой, сыром и творогом. Пирожки в форме полумесяца с начинкой из мяса или сыра, бюрек, мясные, печеные в масле. Ритуальными пирогами служили многослойные пироги, хычин, кырым, хычин, с начинкой из индейки, курицы, сухофруктами, рисом, халвой. Приготовляли мамалыгу, которую употребляли с маслом, айраном или сметаной, похлебки. Популярным было толокно из поджаренной муки, куут, джерна, вареные зерна кукурузы, пшеницы или ячменя. В качестве праздничной пищи выступала халва. Из напитков популярны были боза из овсяной, пшеничной и кукурузной муки, пиво, сыра из ячменя, квас, гумул, кисель, бегене, технологии приготовления которых вырабатывались веками. К категории праздничных блюд относятся некоторые десертные блюда на мучной основе. Это халва четырех видов. Для скотоводов-карачаевцев основой питания служили также молочные и мясные продукты. Из молока готовили масло, кефир, сметану, каймак – это сливки с кипяченого молока, айран, йогурт, джуут, айран. Не меньшее значение имел сыр, бышлак, хранившийся в кадушках с рассолом, и для сохранности сыры коптили. Сыр готовили не только из коровьего, но и из овечьего и козьего молока. Способы приготовления молочных продуктов указывают на древние традиции. Масло сбивали чаще всего в бурдюках, в бурдюке же заквашивали кефир, гыпы. Айран и сыр хранили в долбленных кадушках. Мясо чаще всего употребляли в жареном и отварном виде, а бульон от вареного мяса в качестве второго блюда. Мясные продукты заготавливали и впрок. Мясо вялили на солнце или над очагом. Овечьи курдюки солили и вытапливали из них жир. Из внутренностей изготавливали колбасы, которые варили и вялили. Приготовлению полуфабрикатов отводилась большая роль. Вяленое мясо, как эт, тушеная молодая баранина или козлятина, курма, колбаса, кыма. Для одноразового употребления готовили ароматные колбасы джерме и сохта. Традиционным жидким блюдом был бульон, шорпа. Мясо овец карачаевской породы получило широкую известность за пределами Карачая благодаря своим высоким вкусовым качествам. Реже употребляли говядину. Тушу делили на 16 обязательных частей – юлюш. Это порции, которые в случаях праздничного застолья распределялись строго по старшинству. Наиболее почетные порции – для самых старших, менее почетные – для более молодых. Позвоночные кости с мясом и блюда из внутренностей представляли собой добавочные порции. Это все, что я успеваю вам рассказать сегодня. О кухне других народов республики в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Доброго понедельника, дорогие любимые радиослушатели. Это вновь КЧР ФМ, радиоканал 104.5 ФМ. Меня зовут Анна Гончарова. С огромным удовольствием открываю сегодняшний большой информационный час. Друзья, это программа, в которой можно узнать обо всем важном, главном, интересном, что происходит в нашей республике. Друзья, сегодня крайне важные новости. Я думаю, что все, конечно же, ждут результатов избирательной кампании по Карачаево-Черкесской республике. Ну и, собственно говоря, новость номер один – это, конечно же, избрание главы Карачаево-Черкесской республики. Депутаты парламента накануне сделали судьбоносный выбор и определили курс, которым продолжит идти республика в новые 5 лет. Обо всем поподробнее, о том, как проходили выборы, о том, какие результаты, а результаты уже утверждены, ну и о других важных сферах жизни, деятельности, развития нашей замечательной республики. Ну и плюс анонсы на интересные мероприятия, которые будут проходить в регионе, это в самом конце. Ну а сейчас о самом главном. Итак, друзья, в единый день голосования 20 сентября в парламенте Карачаево-Черкесской республики под председательством спикера Александра Иванова состоялась очередная торжественная 27-я сессия 7-го созыва. Единственным вопросом повестки стоял вопрос об избрании главы Карачаево-Черкесской республики депутатами Народного собрания из числа кандидатов, представленных президентом России Владимиром Путиным. В результате открытого голосования депутаты единогласно избрали на должность главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова, действующего руководителя региона. Он будет занимать этот пост следующие 5 лет. В работе пленарного заседания приняли участие полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайка, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, герой Российской Федерации Олег Белавинцев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков, сенаторы Российской Федерации и депутаты Государственной Думы, члены правительства Карачаева-Черкесии, духовные лидеры региона и общественники. Полпред Юрий Чайка зачитал представление президента России о внесенных на рассмотрение Народного собрания Карачаева-Черкесии кандидатурах на пост главы республики. Это кандидатуры действующего главы региона Рашида Тимрезова и депутатов парламента Александра Чайки и Крыма Шнахова. Далее кандидаты выступили перед собранием. При этом Александр Чайка, выдвинутый ЛДПР, и Крым Шнахов, выдвинутый «Справедливой России», единогласно сообщили о решении высшего руководства партии и обратились к парламентариям с просьбой поддержать действующего главу Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова. Из присутствующих 48 на пленарном заседании депутатов парламента все 48 поддержали кандидатуру Рашида Тимрезова. Согласно регламенту церемонии вступления в должность главы Карачаева-Черкесии, которая состоялась, Рашид Тимрезов принес присягу на верность народу Карачаева-Черкесии, Конституции Карачаева-Черкесии и Конституции Российской Федерации. Спикер парламента Александр Иванов вручил избранному кандидату символы власти, штандарт главы Карачаева-Черкесии и знак главы республики. С назначением на высокую должность Рашида Тимрезова поздравил полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Он отметил, что оказанное в очередной раз доверие президента России Владимира Путина говорит о том, что за 15 лет на этой должности Рашид Тимрезов показал себя эффективным руководителем, способным работать в условиях современных вызовов. С избранием на высокую должность Рашида Тимрезова поздравили коллеги, руководители Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Адыгеи. А также от имени главы Дагестана Федора Щукина выступил спикер дагестанского парламента Заур Аскендеров. С напутственными словами к главе Карачаева-Черкесии обратились председатель духовного управления мусульман Карачаева-Черкесии Мухаммад Хаджи Эркенов и архиепископ Пятигорский Черкесский владыка Феофилакт. Избранный глава региона отметил, что для него прежде всего это большая ответственность перед каждым жителем нашей республики, перед нашей общей историей, перед будущими поколениями. Он искренне поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за оказанное доверие, постоянную поддержку Карачаева-Черкесии и возможность продолжить работу во имя развития нашей республики. Тимрезов также поблагодарил депутатов Народного собрания Карачаева-Черкесии,
представителей всех политических партий, поддержавших его кандидатуру. Спасибо всем, кто присутствовал на церемонии и сказал добрые слова в адрес жителей Карачаева-Черкесии. Но главные слова благодарности Рашид Тимрезов выразил жителям Карачаева-Черкесии. Спасибо каждому, кто своим трудом каждый день делает нашу республику сильнее. Учителям и врачам, строителям и труженикам, работникам предприятий и предпринимателям, военнослужащим, спасателям и сотрудникам правоохранительных органов и органов безопасности, молодежи и нашим уважаемым старшим. Спасибо нашим защитникам Отечества, которые выполняют свой воинский долг и защищают суверенитет и безопасность нашей страны. Россия и Карачаево-Черкесия, как ее неотъемлемая часть, наш общий дом и наша главная сила в людях, в единстве и согласии между народами, сказал в ответном обращении избранный глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Ну что, друзья, вот такая главная новость минувших дней, единого дня голосования. Ну а тем временем избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики уже утвердила протоколы и результаты состоявшихся выборов. О них буквально через несколько минут.

Ну что, друзья, продолжаем знакомить с новостями. Главная новость – это избрание главы Карачаево-Черкесской республики на новый 5-летний срок. Депутаты парламента единогласным решением утвердили главу Карачаево-Черкесии. На эту должность утвердили Рашида Тимрезова. Напомним, что он трудится в этой должности уже на протяжении 15 лет. И вот вновь президент России Владимир Путин оказал высокое доверие. И депутаты подтвердили этот важный курс. Собственно говоря, мы продолжим наблюдать и участвовать в укреплении позиции Карачаево-Черкесии, улучшении благосостояния. Будем, конечно же, освещать информационно все, что делается в регионе. Но я думаю, что все это видно, конечно, каждому жителю региона, как строится, модернизируется, улучшается инфраструктура. Качественные изменения видны каждому. Ну, друзья, напомним, что единый день голосования завершился. В течение 3 дней жители России делали важный судьбоносный лидер, выбор, каким курсом пойдет страна в ближайшие 5 лет. Голосование на выборах в Государственную Думу Российской Федерации завершено. Избирательная комиссия нашей республики уже подписала протокол об итогах голосования по Федеральному избирательному округу на территории Карачаево-Черкесии. Голосование состоялось, результаты утверждены, признаны состоявшимися и действительными эти выборы. В голосовании приняли участие 255 318 жителей нашей республики. Явка составила 85,11% от общего количества избирателей. Голоса по партийным спискам распределились следующим образом. Всероссийская политическая партия «Единая Россия» 74% голосов, 189 075 человек проголосовали за эту партию. Политическая партия ЛДПР, Либерально-демократическая партия России, набирает 5,93% голосов. За ЛДПР в республике отдали голоса 15 135 избирателей. Всероссийская политическая партия «Партия прямой демократии» набрала 281 голос, это 0,11%. Политическая партия «Всероссийская экологическая партия «Зеленая» набрала 1 149 голосов, это 0,45%. Партия «Справедливая Россия» набрала 8703 голоса, это 3,14%, 41%. Всероссийская политическая партия «Родина» набрала 536 голосов, это 0,21%. КПРФ, политическая партия, Коммунистическая партия Российской Федерации, набирает 33 308 голосов, это 13,5%. За партию пенсионеров проголосовали 740 человек, это жители нашей республики, процент 0,29. Политическая партия, Коммунистическая партия «Коммунисты России» набирает 1608 голосов или 0,63%. Политическая партия «Новые люди» набирает 3624 голоса, это 1,42%. Как отметил избранный глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, многонациональный народ Карачаево-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленный на развитие республики и страны в целом. Напомним, с большим отрывом от конкурентов на выборах в Государственную Думу по Карачаево-Черкесии побеждает «Единая Россия» 74% голосов. Избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19 признан Салтан Джашарбекович Узденов. Он получил наибольшее количество голосов избирателей. За него проголосовали 185 713 человек. Это 73,28%. Напомню, что в выборах приняли участие 253 528 человек. Явка в республике приблизилась к 85%. Ну а голоса избирателей между остальными зарегистрированными кандидатами на должность депутата Госдумы по 19-му одномандатному избирательному округу разделили следующим образом. Абазов Ахмед Назирович 3523 голоса, 1,39%.
2,6%. Акбашев Заур Магомедович 6159 голосов, 2,43%. Бахитова Фарида Султановна 1293 голоса или 0,15%. Быдаев Кемал Курманович 33327 голосов. Это 13,15%. Джентимиров Мурадин Султанович 1901 голос, 0,75%. Тикеев Заур Асланбекович 2585 голосов или 1,02%. Чайка Александр Васильевич получает 17868 голосов, это 7,5%. Процента. Таким образом, убедительную победу в голосовании в Карачаево-Черкесии по одномандатному избирательному округу одержал Салтан Узденов, набравший 73% голосов. Салтан Джашарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, подчеркнул глава региона. Он хорошо знает их проблемы и чаяния, уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Напомним, что на территории Карачаево-Черкесии в дни голосования работали 249 постоянных и 2 временные участковые избирательные комиссии. На всех участках применялись технологии составления протоколов голосования с машиночитаемым кодом. Во всех территориальных комиссиях и на 96 избирательных участках республики было доступно видеонаблюдение. Остальные участки были обеспечены видеорегистраторами. Следили за ходом голосования на протяжении всех 3 дней, 18, 19 и 20 сентября, около 2000 наблюдателей. В дни голосования работал Центр общественного наблюдения на площадке Общественной палаты, работали федеральные эксперты. Жалоб в избирательную комиссию Карачаево-Черкесии во все нижестоящие комиссии не поступало. Ну а эксперты отметили отличный уровень организации избирательного процесса в Карачаево-Черкесии, высокую активность и явку избирателей, и отметили, что в течение 3 дней жалоб, которые на нарушения, которые могли бы повлиять на исход выборов, не поступало. Ну и выборы в республике прошли спокойно, без нарушений и в хорошей праздничной атмосфере. Всего, напомним, более 255 тысяч жителей республики пришли на участки. Явка 85,11%. Ну и глава региона Рашид Тимрезов искренне поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и сделал свой выбор. Еще раз он поблагодарил членов избирательных комиссий, федеральных и региональных наблюдателей, волонтеров, всех, кто обеспечивал безопасность, организовывал концертные программы. Спасибо за активную гражданскую позицию, за неравнодушие к судьбе родной республики и всей нашей страны. Друзья, ну еще одна избирательная кампания проходила в эти дни в Карачаево-Черкесии. Она проходила, это были местные выборы в Хабесском районе. Территориальная избирательная комиссия по Хабесскому району тоже сегодня утвердила результаты местных выборов. Итак, в Хабесском районе Карачаево-Черкесской республики прошло голосование на дополнительных выборах депутата Совета Хабесского сельского поселения по одномандатному избирательному округу номер 9. Голосование прошло в строгом соответствии с требованиями избирательного законодательства. Ход голосования контролировали наблюдатели. Жалоб и обращений в избирательные комиссии всех уровней не поступало. В ходе заседания члены территориальной избирательной комиссии подписали, утвердили протокол о результатах выборов, признав их состоявшимися и действительными. В соответствии с протоколом избранным депутатом признан Киатов Курман Арсенович, выдвинутый Хабесским местным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он получил в ходе голосования наибольшее количество голосов избирателей. За него проголосовали 263 человека, это 66,25% от всех проголосовавших в Хабесском районе. Участие здесь приняли в голосовании 397 человек или 83,4%.

Друзья, продолжаю вас знакомить с новостями, их действительно много. И уже сегодня глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Олеевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Крым Олеевич – уроженец Карачаева-Черкесии, человек, который хорошо знает регион. Актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаева-Черкесии, отметил Тимрезов. Он добавил, что знает его как профессионального, ответственного и принципиального руководителя, способного эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Крым Олеевич неоднократно оказывал поддержку нашим землякам, военнослужащим, защищающим Отечество и свою малую родину. Его внимание к нуждам бойцов и их семей, готовность помогать и поддерживать тех, кто выполняет свой долг, заслуживают уважения. Рашид Тимрезов выразил уверенность, что Крым Олеевич Казанокова продолжит вносить значимый вклад в развитие республики и укрепление взаимодействия с федеральными органами государственной власти. Он пожелал сенатору успехов в плодотворной деятельности на благо Карачаева-Черкесии и всей нашей страны. Друзья, ну и в эти минуты продолжают поступать поздравления в адрес главы Карачаева-Черкесии, избранного на новый 5-летний срок накануне. Напомню, что в церемонии инаугурации, да, и в самой сессии, торжественной сессии Народного собрания принимали участие полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, федеральный министр, министр просвещения Сергей Кравцов, а также главы братских регионов, это Ставропольский край, Кабардино-Балкария и Адыгея, также председатель законодательного собрания Республики Дагестан. Друзья, что касается выборов, они проходили по всей территории страны. В 8 регионах прошло прямое голосование за руководителей субъектов. Такое голосование прошло и в Чеченской Республике. И хочется отметить, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров уже направил поздравления в адрес Рашида Тимрезова и избранного главы Северной Осетии Алании Сергея Миняйла с избранием на должности главы Карачаева-Черкесии и главы Республики Северная Осетия Алания. Кадыров отметил, что Рашид Бориспиевич и Сергей Иванович хорошо знают свои регионы, обладают большим опытом государственной работы и на протяжении многих лет последовательно решают важные для жителей задачи. Уверен, оказанное им доверие станет дополнительным стимулом для продолжения этой работы, реализации новых проектов и дальнейшего социально-экономического развития республик. Чеченскую республику с Карачаево-Черкесией и Северной Осетией связывают добрые соседские отношения, многолетнее сотрудничество и взаимное уважение между нашими народами. Мы высоко ценим сложившееся взаимодействие и заинтересованы в его дальнейшем укреплении по всем направлениям. Кадыров выразил уверенность, что совместными усилиями будем и впредь укреплять стабильность на Северном Кавказе, развивать межрегиональные связи и реализовывать инициативы, направленные на повышение качества жизни людей. Желаю дорогим братьям Рашиду Бориспиевичу, Сергею Ивановичу крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и больших успехов в ответственной работе на благо своих республик и всей нашей великой родины, отметил Рамзан Кадыров. Друзья, ну и уже сегодня были опубликованы результаты прямых выборов главы региона в Чечне, и набрал наибольшее тотальное количество голосов Рамзан Ахматович Кадыров. В свою очередь, уже от имени многонационального народа Карачаева-Черкесии от себя лично Рашид Тимрезов поздравил своего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова с абсолютной победой на выборах главы Чеченской Республики. Тимрезов подчеркнул, что жители Чечни вновь верили свою республику человеку, который пользуется безусловным доверием людей, знает цену миру и умеет его беречь. Этот выбор
выбор получил поддержку и на самом высоком уровне. Курс на укрепление развития Чеченской Республики неизменно пользуется вниманием президента России Владимира Путина. Сегодня Чеченская Республика – это современный развивающийся регион, и в этом решающая роль принадлежит самому лидеру республики Рамзану Кадырову. Его многолетнему созидательному труду, личному мужеству и готовности брать на себя ответственность в самые сложные моменты. Мудрый руководитель и созидатель. Он надежно обеспечивает безопасность и стабильность в родной республике. Обеспечивает активное социально-экономическое развитие. Тимрезов добавил, что Рамзан Ахматович – достойный сын своего отца, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, и верно продолжает его дело. «Для меня особо ценно, что Чеченская Республика для Карачаева-Черкесии по-настоящему братская республика. Наши народы связывают древние традиции добрососедства, взаимного уважения и готовности прийти на помощь. Уверен, что эта дружба и впредь будет прочным фундаментом нашего сотрудничества во имя единства народов России, стабильности в регионе и благополучия наших республик». В завершении поздравления, опубликованного в официальном канале главы региона, главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова в МАКС, отмечено, что он от всей души желает Рамзану Ахматовичу, избранному главе Чеченской Республики, крепкого здоровья, долголетия, несгибаемой воли и новых успехов в его ответственной работе. Пусть оказанное народом доверие и уважение станут надежной опорой в решении самых сложных задач – мира, добра и процветания жителям Чеченской Республики.

Друзья, ну и как я выше уже отметила, что главу региона избрали не только в Карачаево-Черкесии, в минувшие выходные. Голосование проходило в Чеченской республике. Рамзан Кадыров сохраняет пост главы этого региона. Ну и также парламент Республики Северная Осетия Алания по представлению президента из кандидатов выбрал Сергея Миняйла. Он остается также в должности

людям. Уверен, что этот подход останется основой его дальнейшей работы, отметил Миняйло. Он также подчеркнул, что между нашими народами давно сложились теплые и добрососедские отношения. Уверен, что эти связи будут только крепнуть. Желаю Рашиду Бориспиевичу успехов в работе, сил и новых достижений, отметил Сергей Миняйло в социальных сетях, поздравляя Рашида Тимрезова с избранием на должность главы Карачаева-Черкесии. В свою очередь, Тимрезов от имени жителей Карачаева-Черкесии и от себя лично тоже сердечно поздравил с избранием на должность главы Северной Осетии Алании Сергея Ивановича Миняйло. Он отметил, что это избрание – свидетельство высокого доверия, оказанного президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и парламентариями республики, является признанием высокого профессионализма, заслуг и управленческого опыта Сергея Миняйло. Плодотворная работа на благо Северной Осетии получила заслуженную оценку также у жителей республики. Уверен, богатый опыт, энергия и глубокое понимание специфики региона позволят Сергею Ивановичу эффективно решать поставленные задачи, направленные на дальнейшее социально-экономическое развитие республики, повышение качества жизни людей, достижение целей, поставленных перед нами главой государства. Карачаево-Черкесию и Северную Осетию связывают давние, по-настоящему братские, дружеские отношения, основанные на добрососедстве, взаимном уважении и общих традициях наших народов. Уверен, что эти связи будут и дальше крепнуть, а наше сотрудничество развиваться в интересах жителей обоих регионов. От всего сердца желаю Сергею Ивановичу крепкого здоровья, мудрости в принятии решений и успехов на ответственном посту, в работе на посту руководителя региона. Пусть его деятельность будет наполнена высокими достижениями, направленными на развитие родной земли, процветание мира и добра жителям Северной Осетии. Напомним, это было поздравление главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, избранному накануне главе Северной Осетии Алании. Напомню, этот пост сохранил Сергей Миняйло. Ну и поздравления в адрес избранного руководителя Карачаева-Черкесии продолжают поступать. И поздравление прилетело из северной столицы от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Он отметил, что выдвижение кандидатуры Рашида Тимрезова на рассмотрение Народному собранию республики со стороны президента России свидетельствует о доверии руководства страны. Цитата. «Ваша уверенная победа по результатам голосования в парламенте подтвердила самую широкую поддержку народными избранниками и населением Карачаева-Черкесии. Ваших действий на посту руководителя региона. Санкт-Петербург и Карачаево-Черкесию связывают традиции давнего и плодотворного партнерства в сферах экономики, культуры, образования и молодежной политики. Вижу большие перспективы для дальнейшего объединения усилий в туристической, сельскохозяйственной и других отраслях», говорится в тексте поздравления губернатора Санкт-Петербурга. Александр Беглов выразил уверенность, что переизбрание Рашида Тимрезова будет способствовать дальнейшему развитию отношений между Петербургом и Карачаево-Черкесией.

Друзья, выборы проходили не только в Российской Федерации, но и в Южной Осетии. Там избирали президента республики, но и народ поддержал нового руководителя, им стал Марат Аркадьевич Камболов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов искренне поздравил Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии. Он отметил, что народ поддержал нового руководителя, доверил ему будущее государства, а это самый прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания республики. Символично, что этот судьбоносный выбор жители Южной Осетии сделали накануне одного из самых главных государственных праздников для Дня провозглашения республики. Этот праздник – дань уважения мужеству, несгибаемой воле и стойкости народа Южной Осетии, который отстоял свое право на государственность и право жить на родной земле по своим законам и традициям. Тимрезов отметил, что Карачаево-Черкесию и Южную Осетию связывают давние узы дружбы и добрососедства, а Черкесск и Цхинвал – города побратимы. «Мы искренне дорожим этими отношениями и уверены, что они впредь будут только крепнуть. От всей души желаю Южной Осетии стабильности и процветания, новому президенту республики успехов на ответственном посту, а братскому осетинскому народу крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в созидательном труде на благо родной республики». Друзья, ну и накануне в республику с рабочим визитом прибыл министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Он принял участие в торжественной сессии Народного собрания Карачаева-Черкесии, в ходе которой был избран глава Карачаева-Черкесии. Им вновь стал Рашид Тимрезов. Депутаты проголосовали единогласно за его кандидатуру, представленную президентом Владимиром Путиным. Ну а после сессии состоялась рабочая встреча, в ходе которой федеральный министр и избранный глава Карачаева-Черкесии обсудили реализацию ключевых для нашего региона вопросов в сфере образования, в том числе в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Среди важных тем – подготовка специалистов в сфере образования, развитие среднего профессионального образования, усиление профориентационной работы и патриотическое воспитание детей и молодежи, а также поддержка участников специальной военной операции и их семей. Все эти задачи – прямое продолжение курса, заданного президентом России Владимиром Путиным. Создавать равные и достойные условия для обучения детей в каждом регионе страны. Рашид Тимрезов выразил признательность Сергею Кравцову и коллегам из Министерства просвещения за постоянное внимание к нашей республике и готовность помогать в решении конкретных задач. Он выразил уверенность, что вместе продолжим совместную работу по обеспечению доступности и повышению качества образования в Карачаево-Черкесии.

Друзья, немного эфирного времени остается, ну и хотелось бы проанонсировать интересные яркие мероприятия, события, которые будут проходить в республике и за ее пределами, но тоже очень важные. Уже 23 сентября в Волгоградской области стартует финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зорница». Карачаево-Черкесию представит семья Гайгельдиевых, которая успешно прошла региональный отбор. Вместе с командой отправится наставник. Это ветеран специальной военной операции Арсен Быдаев. Он представитель филиала Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии. «Семейная зорница» проводится по инициативе Госфонда «Защитники Отечества». С предложением о проведении такой игры выступила статс-секретарь, заместитель министра обороны России, председатель Госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. «Семейная зорница» – это проект, который объединяет семьи со всей страны. Семья всегда остается главной опорой для каждого из нас. Особенно важно, что проект вовлекает ветеранов специальной военной операции в наставничество и патриотическое воспитание молодежи. Обладая уникальным опытом, наши герои становятся для подрастающего поколения примером мужества, ответственности и подлинного патриотизма, отметила Цивилева. В программу финала «Семейной зорницы» войдут прохождение веревочного городка, занятия по туризму и плетению маскировочных сетей. Участники обратятся к истории своего рода при создании семейного древа, представят семейные кулинарные традиции в активности «Семейное блюдо». Для семей также подготовлена культурная программа, которая познакомит их с историей и достопримечательностями Волгограда. Участники посетят Мамаев курган и Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Пожелаем семье Гайгельдиевых и их наставнику Арсену Быдаеву успехов в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зорница». Ну а 3 октября история Кавказа вновь оживет. У подножия Красногорской сторожевой башни 19 века состоится историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж». События, где прошлое не прячется за музейным стеклом, а становится частью большого праздника. В прошлом году фестиваль превратил территорию Красногорской сторожевой башни в настоящую этнодеревню. Гости знакомились с культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии, наблюдали за работой гончаров, ткачей и ювелиров, участвовали в мастер-классах, экскурсиях и погружались в атмосферу живой истории. 3 октября «Кавказский рубеж» вновь соберет тех, кто хочет увидеть Кавказ таким, каким его не покажет обычная экскурсия – самобытным, гостеприимным и наполненным многовековыми традициями. Это возможность провести яркий день с семьей, открыть для себя старинные ремесла и почувствовать атмосферу, особую атмосферу одного из самых впечатляющих исторических мест Карачаево-Черкесии. Итак, друзья, 3 октября, Красногорская сторожевая башня, историко-культурный фестиваль «Кавказский рубеж», вход свободный совершенно. Ну и также в начале октября, уже с 1 по 4 число, на поляне Таулу в поселке Архыз будет проходить знаковое культурное событие. Это первый открытый межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Сердце в горах». Фестиваль призван объединить голоса поэтов и музыкантов из разных регионов России, создав пространство для творческого диалога и культурного обмена. Фестиваль предполагает двухэтапную конкурсную программу. Первый этап пройдет в дистанционном формате, где экспертный совет проведет предварительный отбор произведений. И второй этап состоится уже очно в Архизе в двух основных номинациях – поэзия и песенная поэзия. Помимо конкурсных выступлений, гостей и участников фестиваля ждет насыщенная программа в творческих мастерских. Организует фестиваль Союз литераторов Российской Федерации. Концерты и конкурсные прослушивания будут проходить на территории отеля «Сан Вилледж». 1-4 октября – первый открытый межрегиональный музыкально-поэтический фестиваль «Сердце в горах». Друзья, премьера спектакля от Русского театра драмы и комедии, премьера спектакля «Чудики» по рассказам Василия Шукшина. Премьера состоится 2 октября в 18:30 в здании Госфилармонии Карачаево-Черкесии. «Чудики» – это не просто инсценировка знакомых со школьной скамьи историй, это попытка театра посмотреть на героев Шукшина совсем иным, современным взглядом, но сохранить главное – ту самую необъятную русскую душу, спрятанную за простотой быта. Именно в чудаковатости, в такой доброте, неуместной, в обостренном чувстве справедливости, конечно же, кроется подлинная мудрость жизни. Ну и, друзья, заключительная новость этого часа. Стало известно, как мы будем отдыхать в новогодние праздники.
В 2027 году новогодние каникулы в России продлятся 11 дней. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В новом году 2 и 3 сентября выпадают на субботу и воскресенье. Поскольку эти дни и так нерабочие, их переносят 1 на пятницу 5 ноября, а 2 на пятницу 31 декабря. Благодаря этому новогодние каникулы растянутся на 11 дней, продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Вот такая приятная новость, друзья. Можно строить планы на длинные новогодние каникулы. Напомню, что будем отдыхать целых 11 дней, начиная с 31 декабря по 10 января. Ну и, друзья, возвращаюсь к началу этого часа. Главные новости в Карачаево-Черкесии. Накануне на торжественной 27-й сессии Народного собрания депутаты единогласно избрали на должность главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Бориспиевича Тимрезова. Его кандидатура была представлена президентом России Владимиром Путиным и единогласно поддержана парламентариями. Тимрезов руководит Карачаево-Черкесией уже 15 лет, и вновь избранным он будет работать еще в течение 5 лет. Еще, друзья, опубликованы результаты выборов в Карачаево-Черкесской республике. Что касается федеральной избирательной кампании, по партийным спискам с большим отрывом побеждает «Единая Россия». За эту партию голоса отдали 74% наших земляков, ну а избранным депутатом Государственной Думы Федерального собрания 9-го созыва от Карачаево-Черкесии по одномандатному избирательному округу номер 19 признан Салтан Жишарбекович Узденов. Его поддержали 73%. Избирателей, друзья. Ну и вот такие новости у нас к этой минуте. Понедельник, 21 сентября, выдался таким. Что еще важного и интересного будет происходить в регионе, об этом мои коллеги расскажут уже в самые ближайшие часы. Ну а пока я благодарю вас за внимание. Спасибо, что были с нами. Оставайтесь здесь на 104.5 FM. У нас всегда музыкально и информационно насыщенно. С вами была Анна Гончарова. До новых радиовстреч. До свидания.

0: Ставки 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортивное сообщество Карачаево-Черкесской Республики поздравляет Рашида Тимрезова с переизбранием на должность главы республики. В поздравлении отмечено, ваше руководство и поддержка спорта стали залогом достижений наших атлетов. Благодаря вашей работе создаются новые спортивные объекты, развиваются детские секции, а спортсмены получают возможность достигать новых высот. Мы уверены, что под вашим руководством спортивная жизнь региона будет только развиваться, а молодые таланты получат еще больше возможностей для самореализации. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и дальнейших успехов в управлении республикой. Пусть каждый день приносит новые победы и достижения во благо Карачаева-Черкесии. В Стамбуле прошел чемпионат Евразии по грэпплингу AIGA Global Series, собравший сильнейших спортсменов из разных стран. Представители Карачаева-Черкесии показали отличную подготовку и завоевали сразу несколько наград. Золото у Рамиля Жирова, 16-17 лет, весовая категория до 76 килограммов. Золотым медалистом стал Аслан Бадраков, категория старше 18, вес до 62 килограммов. Награда высшей пробы и у Эльдара Лайпанова, возраст старше 18, весовая категория до 66. Серебро у Шамсудина Каблахова, 16-17 лет, до 76 килограммов. Бронза у Ибрагима Каблахова, старше 18 лет, до 17 килограммов. Тренирует спортсменов Рустам Кемрюгов. Кроме того, золото в категории старше 18 лет до 71 килограмма завоевал Амир Хабичев. Тренер Александр Папандопула. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев стал серебряным призером 11-го международного турнира по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования прошли в Грозном при участии 173 спортсменов из разных стран. На соревнованиях Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Аджимурат Ибрагимов. В Грозном состоялся международный турнир по смешанным единоборствам ACA. Спортсмен из Карачаевска Замир Джукаев, представляющий комплексную спортивную школу по ММА, выступил в главном бою вечера в весовой категории до 84 килограммов. В поединке против Рашида Хасбулатова Замир одержал уверенную победу техническим нокаутом. Тренирует спортсмена Вячеслав Яковлев. Поздравляем Замира и его тренера с победой. В Архизе завершился кубок Карачаево-Черкесской Республики по ловле спиннингом с берега прудовой форели. Соревнования стали завершающими в официальном спортивном сезоне 2026 года. 8 напряженных периодов и 2 дня борьбы определили сильнейших спортсменов. В личном зачете первый – Денис Алексеенко, второй – Олег Смыков, третий – Артем Дульцев. Все призеры представляют Карачаево-Черкесскую федерацию рыболовного спорта. В командном зачете первое место у команды «Став Траут», вторая – команда «Черномор», третья – команда из Невинномысска. Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем новых спортивных достижений и ярких побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Тиберде 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подвел предварительные итоги завершившейся избирательной кампании. По его словам, голосование прошло в штатном режиме и продемонстрировало хорошие показатели гражданской активности. Ключевым показателем кампании стала высокая явка избирателей. Согласно данным избиркома республики, участие в выборах приняли около 87% граждан, имеющих право голоса. Федор Щукин связал высокую активность с исторически сложившимся менталитетом дагестанцев, высокой общностью и коллективной ответственностью за будущее своей страны. Ингушетия. В Ингушетии выбирали депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного собрания Республики Ингушетия. По данным избирательной комиссии Республики Ингушетия, свой голос отдали более 78% избирателей. Наиболее высокая явка зафиксирована в Магасе 84%, в Малгобекском районе 81%, Назране 81%. Жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало. Фактов нарушение избирательного законодательства не выявлено. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил организованную работу всех служб и высокую гражданскую активность жителей. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарской республике завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Как сообщил избирком Кабардино-Балкарии, проголосовали более 445 тысяч человек. Это 81% избирателей. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил земляков за активное участие в выборах и выразил благодарность тем, кто занимался организацией и обеспечением выборного процесса. Карачаево-Черкесия. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии избрали главу республики. Руководить регионом продолжит Рашид Семрезов. За его кандидатуру депутаты парламента проголосовали единогласно. В церемонии инаугурации принял участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Он подчеркнул, что 15 лет добросовестной службы Семрезова на благо региона высоко оценены не только жителями республики, но и в правительстве страны. Наша работа направлена на поступательное и эффективное решение целого ряда вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона. Сделан большой рывок в строительстве объектов здравоохранения и образования, инженерных коммуникаций, дорожной, горнолыжной и гостиничной инфраструктуры. Приняты также достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе, заявил полпред. Северная Осетия. Парламент Северной Осетии поддержал кандидатуру Сергея Миняйла на пост главы республики. Депутатский корпус высоко оценил 5-летнюю работу Миняйла и проголосовал за продолжение его служения республике на руководящем посту. В заседании парламента РСО Алания принял участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Полпред подчеркнул достигнутые серьезные позитивные результаты в промышленности, аграрной сфере, строительстве и туризме, хорошие темпы в благоустройстве и создании объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств, благоустройстве малых населенных пунктов республики. Ставропольский край. Почти 1,5 миллиона ставропольцев проголосовали на выборах. Напомним, 18, 19 и 20 сентября ставропольцы выбирали депутатов Государственной Думы и депутатов в Думу Ставрополья. Явка превысила 72%. Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил жителей за активность на выборах и отдельно тех, кто обеспечивал проведение голосования, членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранения, охранительных органов, экстренных служб и волонтерам. Чечня. Явка избирателей в Чечне превысила 94%. Избирком региона сообщил о том, что в голосовании приняли участие более 825 тысяч человек. В республике выбирали депутатов в Государственную Думу и прошли прямые выборы руководителя региона. Добавим, что старейшая жительница России проголосовала в Чечне в третий день выборов. 121-летняя Яха Хашагова исполнила свой гражданский долг в городе. городе Грозном. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 21 сентября – День воинской славы России. 21 сентября 1380 года – Куликовская битва. Русские полки во главе с Дмитрием Донским разгромили ордынское войско. На победу в Куликовом поле Донского благословил Сергий Радонежский. Русь обрела независимость и единство. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: В Донбайе 17 часов.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Избирком Карачаево-Черкесии подписал протокол об итогах голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 255 318 человек, 85% от общего количества избирателей. В голосовании по партийным спискам с уверенным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая 74% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13% замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 5,93% голосов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил: «Многонациональный народ Карачаево-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленной на развитие республики и страны в целом». Еще раз слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, проголосовавшим землякам за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родной республики и страны. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики утвердила результаты выборов депутата Государственной думы по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Избранным депутатом признан Салтан Джошарбекович Узденов. За него проголосовали 185 713 человек, 73%. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что Салтан Джошарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, хорошо знает их проблемы и чаяния и уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Алиевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тимрезов отметил, что Крым Алиевич – уроженец Карачаево-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Он способен эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Желаю успехов и плодотворной деятельности на благо Карачаево-Черкесии и нашей страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
4: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
5: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа?
6: Все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Спортивное сообщество Карачаево-Черкесской Республики поздравляет Рашида Тимрезова с переизбранием на должность главы республики. В поздравлении отмечено, ваше руководство и поддержка спорта стали залогом достижений наших атлетов. Благодаря вашей работе создаются новые спортивные объекты, развиваются детские секции, а спортсмены получают возможность достигать новых высот. Мы уверены, что под вашим руководством спортивная жизнь региона будет только развиваться, а молодые таланты получат еще больше возможностей для самореализации. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, мудрости и дальнейших успехов в управлении республикой. Пусть каждый день приносит новые победы и достижения во благо Карачаева-Черкесии. В Стамбуле прошел чемпионат Евразии по грэпплингу AIGA Global Series, собравший сильнейших спортсменов из разных стран. Представители Карачаева-Черкесии показали отличную подготовку и завоевали сразу несколько наград. Золото у Рамиля Жирова, 16-17 лет, весовая категория до 76 килограммов. Золотым медалистом стал Аслан Бадраков, категория старше 18, вес до 62 килограммов. Награда высшей пробы и у Эльдара Лайпанова, возраст старше 18, весовая категория до 66. Серебро у Шамсудина Каблахова, 16-17 лет, до 76 килограммов. Бронза у Ибрагима Каблахова, старше 18 лет, до 17 килограммов. Тренирует спортсменов Рустам Кемрюгов. Кроме того, золото категории старше 18 лет до 71 килограмма завоевал Амир Хабичев. Тренер Александр Папандопула. Спортсмен из Карачаева-Черкесии Шамиль Тамбиев стал серебряным призером 11-го международного турнира по вольной борьбе памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования прошли в Грозном при участии 173 спортсменов из разных стран. На соревнованиях Шамиль провел 4 поединка в весовой категории до 97 килограммов и в трех одержал победу. Тренер Хаджимурат Ибрагимов. В Грозном состоялся международный турнир по смешанным единоборствам ACA. Спортсмен из Карачаевска Замир Джукаев, представляющий комплексную спортивную школу по ММА, выступил в главном бою вечера в весовой категории до 84 килограммов. В поединке против Рашида Хасбулатова Замир одержал уверенную победу техническим нокаутом. Тренирует спортсмена Вячеслав Яковлев. Поздравляем Замира и его тренера с победой. В Архизе завершился кубок Карачаево-Черкесской Республики по ловле спиннингом с берега прудовой форели. Соревнования стали завершающими в официальном спортивном сезоне 2026 года. 8 напряженных периодов и 2 дня борьбы определили сильнейших спортсменов. В личном зачете первый Денис Алексеенко, второй Олег Смыков, третий Артем Дульцев. Все призеры представляют Карачаево-Черкесскую федерацию рыболовного спорта. В командном зачете первое место у команды «Став Траут», вторая команда «Черномор», третья команда из Невинномысска. Поздравляем победителей и призеров соревнований и желаем новых спортивных достижений и ярких побед. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Слушай, обидно, клянусь, обидно, но ничего не сделал, да?
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 21 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: 1 октября в 18:30 в Государственной филармонии КЧР, улица Первомайская, 26, пройдет концерт «Осенняя симфония», посвященный Международному дню музыки. На сцене вокально-классическая группа «Вдохновение» и камерный ансамбль «Джанклыч». В программе произведения Рахманинова, Глинки, Шуберта и Пахмутовой. Билеты в кассе филармонии и на Яндекс.Афише. Справки по телефону 26 55 25. Льготы уточняйте в кассе.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
2: Красота-то какая, лепота.
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 21 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Этот радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в нашей республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного руководителем субъекта Рашидом Тюмрезовым. Этот цикл станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище нагайцев. Современные нагайцы уже давно живут в домах или квартирах, но кочевые нагайцы жили в кибитках. В центре жилища был очаг, вокруг него стелили кошмы для сидения. В глубине кибитки располагалось спальное место – тер. Справа от входа складывали вещи, домашнюю утварь, слева устанавливали изгородь, куда помещали молодняк. Сбрую и одежду развешивали на стены. У богатых нагайцев была кровать, на которой укладывали гостей. Кибиточное селение называлось Куб и состояло из нескольких групп кибиток. В одном селении было от 40 до 60 таких жилищ. Расставляли их по окружности, внутри круга между ними размещали скот. Раз в месяц народ менял свое место жительства, перевозя с собой жилище со всем имуществом. Еще один тип жилища кочевых нагайцев – юрта – был двух типов – разборная – терме и неразборная – отав. Остов жилища делали из деревянных складных решеток, скрепляя наверху купольными жердями из дерева. В центре они сходились в ободок. Сверху на него крепилось навершие решетчатого типа, которое служило окном и дымоходом. Дверь состояла из створок, открывавшихся наружу. Зимой ее утепляли кусками войлока. Каркас юрты снаружи обтягивали войлоком, изнутри в зимний период утепляли циновкой. Зажиточные использовали ковры. При плохой погоде дымоход закрывали куском войлока – серпик. На пол стелили войлок – ковры. Очаг располагался в центре нагайского жилища. На нем готовили пищу, обогревали юрту в холода. На очаге стоял треножник из железа – важный атрибут жизни кочевников. Богатые нагайцы покрывали юрту белым войлоком в несколько слоев, украшали красными лентами и тесьмой. Стояли юрты нагайцев рядами, каждый ряд – выходцы из одной семьи. В самом центре стояла юрта старшего из родственников. Он был главой всего квартала. Внутри жилища – место женщины с восточной стороны. Там же располагалась провизия, посуда и вещи. На северной стороне было почетное место, обложенное подушками. Здесь спал и сидел глава семьи. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!
1: Я говорю, сгребать не нужен. Вот результат.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Не стыдно. Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: в Усть-Джигуте 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Избирком Карачаево-Черкесии подписал протокол об итогах голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 255 318 человек, 85% от общего количества избирателей. В голосовании по партийным спискам с уверенным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая 74% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13% замыкает тройку лидеров, ЛДПР, получившая 5,93% голосов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Имрезов отметил: «Многонациональный народ Карачаево-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленной на развитие республики и страны в целом. Еще раз слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, проголосовавшим землякам за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родной республики и страны». Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики утвердила результаты выборов депутата Государственной Думы по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Избранным депутатом признан Салтан Джошарбекович Узденов. За него проголосовали 185 713 человек, 73%. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что Салтан Джошарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, хорошо знает их проблемы и чаяния и уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Алиевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тимрезов отметил, что Крым Алиевич – уроженец Карачаево-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Он способен эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Желаю успехов и плодотворной деятельности на благо Карачаево-Черкесии и нашей страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Начинай движение.
1: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 21 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5,5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Черкесске 20.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Избирком Карачаево-Черкесии подписал протокол об итогах голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 255 318 человек, 85% от общего количества избирателей. В голосовании по партийным спискам с уверенным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая 74% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13% замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 5,93% голосов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил: «Многонациональный народ Карачаево-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленной на развитие республики и страны в целом». Еще раз слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, проголосовавшим землякам за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родной республики и страны. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики утвердила результаты выборов депутата Государственной думы по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Избранным депутатом признан Салтан Джошарбекович Узденов. За него проголосовали 185 713 человек, 73%. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что Салтан Джошарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, хорошо знает их проблемы и чаяния и уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Алиевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тимрезов отметил, что Крым Алиевич – уроженец Карачаево-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Он способен эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Желаю успехов и плодотворной деятельности на благо Карачаево-Черкесии и нашей страны.
2: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: the smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник 21 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и это новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». Это цикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению Года духовного и культурного наследия народов региона и станет вкладом в проведение Года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем об одном из центральных столпов культурного кода Кавказа – уважении к старшим. Для жителей Чечни, Ингушетии, Дагестана, Осетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии – это не просто формальная вежливость, а фундамент мировоззрения. Здесь возраст – это эквивалент социального капитала. Чем старше человек, тем выше его статус в общине и семье. Это глубоко укоренено в адатах, неписанных законах, и передается из поколения в поколение. Старейшина, аксакал – это не просто пожилой человек. Это носитель исторической памяти, судья в спорах и главный советник. Уважение к старшим на Кавказе проявляется в мелочах. Первое правило – это встать при входе. Это, пожалуй, самое наглядное проявление уважения. Когда в комнату, где вы сидите, входит человек значительно старше вас, будь то мужчина или женщина, необходимо встать. Правило работает не только дома, но и в общественных местах. На улице, в транспорте, кафе, офисах, поликлиниках. На Кавказе также существует четкая иерархия при ходьбе и рассадке. Старший всегда идет впереди или справа. Если идут по узкой дороге, старший всегда впереди. При входе в помещение первым пропускают старшего. В общественном транспорте уступать место пожилым – это необсуждаемая обязанность. Есть и правила приветствия. Первым всегда здоровается младший со старшим. Если вы видите группу людей, где есть пожилой человек, сначала поприветствуйте его, а затем остальных. К пожилым людям принято обращаться уважительно. Часто используют приставки «дядя», «дедушка» или, например, «хаджи», если человек совершил паломничество. Отдельная история – кавказское застолье. Это не просто прием пищи, это священнодействие. И главную роль в нем играет возраст. Если вас пригласили в кавказский дом, помните о следующих правилах. Никогда не садитесь во главе стола или на почетное место. Обычно оно находится в торце комнаты подальше от входа, пока вам его не укажут. Эти места зарезервированы для старейшин и самых уважаемых гостей. Важно соблюдать очередность трапезы. Не тянитесь к еде первым, трапеза начинается после того, как первый кусок возьмет самый старший за столом. Если за столом произносится тост старшим, нужно внимательно слушать, не перебивая и не отвлекаясь на смартфон. Существует и строгий порядок тостов, а нарушение этой последовательности считается серьезным проступком. Вставать из-за стола раньше старшего тоже считается дурным тоном. Если вам крайне необходимо уйти, нужно вежливо попросить разрешения у самого старшего участника застолья. Разговор с аксакалом – это искусство. Пожилые люди на Кавказе часто обладают феноменальной памятью и любят рассказывать истории. Золотые правила диалога – слушайте больше, чем говорите. На Кавказе ценится умение слушать. Не перебивайте, даже если рассказ кажется вам затянутым. Избегайте споров, даже если вы не согласны с мнением пожилого человека – по какому-то вопросу не стоит вступать в жаркую дискуссию. Легче мягко сменить тему или вежливо промолчать. Соблюдайте дистанцию. Не стоит похлопывать пожилого человека по плечу или вести себя излишне фамильярно. Есть и темы табу. Не задавайте прямых вопросов о личной жизни женщин семьи, о доходах или о болезненных страницах истории, если собеседник сам не начал эту тему. Курение в присутствии старших на Кавказе избегают. Это считается верхом неприличия. Громкий смех и вызывающее поведение в присутствии старейшин воспринимается как невоспитанность. Слишком открытая одежда, например, шорты, майки, тоже могут быть восприняты как неуважение к обществу, особенно к его старшей части.
Никогда не прерывайте речь старшего, даже если вы спешите. Дайте ему закончить мысль. Отношение к старшим на Кавказе – это не просто набор правил, это философия жизни, в которой каждый человек знает свое место и чувствует свою ценность в любом возрасте. Соблюдая этикет, вы проявляете не слабость, а показываете воспитание и уважение. В культуре, где возраст почитается, мудрость ценится превыше всего. Помните, на Кавказе говорят, что старик в доме – это сокровище. И это не просто слова. И это все, о чем я успеваю вам рассказать в этом радиовыпуске. Еще больше о традициях и культуре народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 21.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Рио главы Дагестана Федор Щукин подвел предварительные итоги завершившейся избирательной кампании. По его словам, голосование прошло в штатном режиме и продемонстрировало хорошие показатели гражданской активности. Ключевым показателем кампании стала высокая явка избирателей. Согласно данным избиркома республики, участие в выборах приняли около 87% граждан, имеющих право голоса. Федор Щукин связал высокую активность с исторически сложившимся менталитетом дагестанцев, высокой общностью и коллективной ответственностью за будущее своей страны. Ингушетия. В Ингушетии выбирали депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Народного собрания Республики Ингушетия. По данным избирательной комиссии Республики Ингушетия, свой голос отдали более 78% избирателей. Наиболее высокая явка зафиксирована в Магасе 84%, в Малгобекском районе 81%, Назране 81%. Жалоб и заявлений от участников избирательного процесса не поступало. Фактов нарушение избирательного законодательства не выявлено. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов отметил организованную работу всех служб и высокую гражданскую активность жителей. Кабардино-Балкария. В Кабардино-Балкарской республике завершилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Как сообщил избирком Кабардино-Балкарии, проголосовали более 445 тысяч человек. Это 81% избирателей. Глава Кабардино-Балкарии поблагодарил земляков за активное участие в выборах и выразил благодарность тем, кто занимался организацией и обеспечением выборного процесса. Карачаево-Черкесия. Депутаты Народного собрания Карачаево-Черкесии избрали главу республики. Руководить регионом продолжит Рашид Семрезов. За его кандидатуру депутаты парламента проголосовали единогласно. В церемонии инаугурации принял участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Он подчеркнул, что 15 лет добросовестной службы Семрезова на благо региона высоко оценены не только жителями республики, но и в правительстве страны. Ваша работа направлена на поступательное и эффективное решение целого ряда вопросов социально-экономического и общественно-политического развития региона. Сделан большой рывок в строительстве объектов здравоохранения и образования, инженерных коммуникаций, дорожной, горнолыжной и гостиничной инфраструктуры. Приняты также достаточно эффективные меры, направленные на укрепление гражданского мира и согласия в обществе, заявил полпред. Северная Осетия. Парламент Северной Осетии поддержал кандидатуру Сергея Миняйла на пост главы республики. Депутатский корпус высоко оценил 5-летнюю работу Миняйла и проголосовал за продолжение его служения республике на руководящем посту. В заседании парламента РСО Алания принял участие полномочный представитель президента России в СКФО Юрий Чайка. Полпред подчеркнул достигнутые серьезные позитивные результаты в промышленности, аграрной сфере, строительстве и туризме, хорошие темпы в благоустройстве и создании объектов социальной инфраструктуры, общественных пространств в благоустройстве малых населенных пунктов республики. Ставропольский край. Почти 1,5 миллиона ставропольцев проголосовали на выборах. Напомним, 18, 19 и 20 сентября ставропольцы выбирали депутатов Государственной Думы и депутатов в Думу Ставрополья. Явка превысила 72%. Губернатор Владимир Владимиров поблагодарил жителей за активность на выборах и отдельно тех, кто обеспечивал проведение голосования, членам избирательных комиссий, наблюдателям, сотрудникам правоохранения, охранительных органов, экстренных служб и волонтерам. Чечня. Явка избирателей в Чечне превысила 94%. Избирком региона сообщил о том, что в голосовании приняли участие более 825 тысяч человек. В республике выбирали депутатов в Государственную Думу и прошли прямые выборы руководителя региона. Добавим, что старейшая жительница России проголосовала в Чечне в третий день выборов. 121-летняя Яха Хашагова исполнила свой гражданский долг в городе городе Грозном. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в понедельник, 21 сентября, в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем плюс 23, малооблачно, возможен туман. В Карачаевске ночью плюс 10, утром и вечером возможен туман. В Карачаевске плюс 10 ночью, днем плюс 21, облачно, утром туман. В Домбае плюс 4 ночью, днем до плюс 17, малооблачно, небольшой дождь. В Архызе плюс 8 ночью, днем до плюс 18 градусов, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.
1: Нет, не надо слов,

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888. Смелый чеченец и дагестанец, надежный балкарец, черкес, осетин, стальной

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 21 сентября – День воинской славы России. 21 сентября 1380 года – Куликовская битва. Русские полки во главе с Дмитрием Донским разгромили ордынское войско. На победу в Куликовом поле Донского благословил Сергий Радонежский. Русь обрела независимость и единство. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, и я приглашаю вас в новый выпуск из радиоцикла «Моя Республика». Этот радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Он приурочен к проведению в нашей республике Года духовного и культурного наследия народов Карачаево-Черкесии, объявленного руководителем субъекта Рашидом Тюмрезовым. Этот цикл станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я расскажу, каким было древнее жилище ногайцев. Современные ногайцы уже давно живут в домах или квартирах, но кочевые ногайцы жили в кибитках. В центре жилища был очаг, вокруг него стелили кошмы для сидения. В глубине кибитки располагалось спальное место – тер. Справа от входа складывали вещи, домашнюю утварь, слева устанавливали изгородь, куда помещали молодняк. Сбрую и одежду развешивали на стены. У богатых ногайцев была кровать, на которой укладывали гостей. Кибиточное селение называлось Куб и состояло из нескольких групп кибиток. В одном селении было от 40 до 60 таких жилищ. Расставляли их по окружности, внутри круга между ними размещали скот. Раз в месяц народ менял свое место жительства, перевозя с собой жилище со всем имуществом. Еще один тип жилища кочевых ногайцев – юрта – был двух типов – разборная – термия и неразборная – отав. Остов жилища делали из деревянных складных решеток, скрепляя наверху купольными жердями из дерева. В центре они сходились в ободок. Сверху на него крепилось навершие решетчатого типа, которое служило окном и дымоходом. Дверь состояла из створок, открывавшихся наружу. Зимой ее утепляли кусками войлока. Каркас юрты снаружи обтягивали войлоком, изнутри в зимний период утепляли циновкой. Зажиточные использовали ковры. При плохой погоде дымоход закрывали куском войлока – серпик. На пол стелили войлок, ковры. Очаг располагался в центре ногайского жилища. На нем готовили пищу, обогревали юрту в холода. На очаге стоял треножник из железа – важный атрибут жизни кочевников. Богатые ногайцы покрывали юрту белым войлоком в несколько слоев, украшали красными лентами и тесьмой. Стояли юрты ногайцев рядами, каждый ряд – выходцы из одной семьи. В самом центре стояла юрта старшего из родственников. Он был главой всего квартала. Внутри жилища – место женщины с восточной стороны. Там же располагалась провизия, посуда и вещи. На северной стороне было почетное место, обложенное подушками. Здесь спал и сидел глава семьи. И это все, что мы успеваем вам рассказать в этом выпуске, но мы обязательно продолжим знакомство с историей, культурой и традициями народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16.

0: Тиберде 23 часа.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмит. Здравствуйте. Избирком Карачаева-Черкесии подписал протокол об итогах голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 255 318 человек, 85% от общего количества избирателей. В голосовании по партийным спискам с уверенным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая 74% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13% замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 5,93% голосов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил: «Многонациональный народ Карачаево-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленной на развитие республики и страны в целом». Еще раз слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, проголосовавшим землякам за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родной республики и страны. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской республики утвердила результаты выборов депутата Государственной думы по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Избранным депутатом признан Салтан Джашарбекович Узденов. За него проголосовали 185 713 человек, 73%. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что Салтан Джашарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, хорошо знает их проблемы и чаяния и уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Алиевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тимрезов отметил, что Крым Алиевич – уроженец Карачаево-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Он способен эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Желаю успехов и плодотворной деятельности на благо Карачаево-Черкесии и нашей страны. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Расскажи мне, как бьет дождь по лужам. Что ты видишь из окна, с кем ты делишь ужин? Кто тебя с работы ждет, дверь открыв встречает? Нежно, как когда-то я, ночью обнимает. Расскажи мне, почему мне больно и до сих пор обидно, как ты с этим всем живешь?

0: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник 22 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 14 градусов, днем до плюс 25. Малооблачно и небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 13, днем плюс 23. Малооблачно, небольшой дождь. В Домбае ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 17, облачно, ожидается дождь, гроза. В Архызе ночью плюс 10, днем до плюс 18 градусов, облачно и небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта весметео.ру.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: наших.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

мы еще воспитываем нашу молодежь? Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: КЧР-ФМ 104.5, Карачаевск.
1: Кто бы мог подумать, что снова все вернется. Походу мы с тобой утомленные солнцем. Эта встреча для нашего конца начала.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Избирком Карачаево-Черкесии подписал протокол об итогах голосования в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в Карачаево-Черкесии. Прошедшие выборы признаны состоявшимися и действительными. В голосовании приняли участие 255 318 человек, 85% от общего количества избирателей. В голосовании по партийным спискам с уверенным отрывом лидирует партия «Единая Россия», набравшая 74% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 13% замыкает тройку лидеров ЛДПР, получившая 5,93% голосов. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов отметил: «Многонациональный народ Карачаево-Черкесии сделал свой выбор, вновь поддержав курс нашего национального лидера Владимира Путина и партии «Единая Россия», направленной на развитие республики и страны в целом. Еще раз слова благодарности членам избирательных комиссий, наблюдателям, проголосовавшим землякам за активную гражданскую позицию и неравнодушие к судьбе родной республики и страны». Избирательная комиссия Карачаево-Черкесской Республики утвердила результаты выборов депутата Государственной Думы по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19. Избранным депутатом признан Салтан Джошарбекович Узденов. За него проголосовали 185 713 человек, 73%. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что Салтан Джошарбекович находится в постоянном контакте с жителями республики, хорошо знает их проблемы и чаяния, и уже достойно представлял интересы земляков в высшем законодательном органе страны. Народная поддержка – еще одно убедительное доказательство эффективности его работы и доверия людей. Рашид Тимрезов подписал указ о наделении Крыма Алиевича Казанокова полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики. Он продолжит представлять интересы жителей республики в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Тимрезов отметил, что Крым Алиевич – уроженец Карачаево-Черкесии, человек, который хорошо знает регион, актуальные вопросы, которые на сегодняшний день волнуют жителей нашей республики, и глубоко понимает задачи по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесии. Он способен эффективно отстаивать интересы республики на федеральном уровне. Желаю успехов и плодотворной деятельности на благо Карачаево-Черкесии и нашей страны.
0: Это были новости.